на взрыв. То струна со звоном на припеве рвется, то душа подчас отчаянно болит.

а гитара пусть играет так, как прежде. И хочу я добрым людям пожелать, в жизни вашу пусть сбываются надежды, а я буду петь вам песни и играть.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. У нас сегодня живая, приживая, самая живая программа. Настолько живая, что мы все боимся, чтобы мы не улетели через эфир куда-нибудь через город Дендинонские. Вот у нас Наташа есть, сотрудница, она вот сейчас пошла слушать, в эфире мы или нет. Я помню давнюю 10, 15, 20 лет тому назад традицию, когда я говорил, слушайте, если вы меня не слышите, а если слышите, я сам себя не слышу, не знаю, в эфире я или нет, позвоните 04-19-533-142. Этот телефон не изменился за последние 30 лет, в студии Олег Быданов. И у нас почему-то собрались. Несмотря на то, что уже весь мир перешел на диджитализацию, и все программы идут в предзаписях и тому подобное, мы всегда чем гордились? Сейчас вы услышите эти ответы. Кажется, мы гордились тем, что мы в открытом эфире. Кажется, мы не поддельные, мы настоящие. Мы икаем, чихаемся, плюемся. Кажется, и прочее, по-настоящему, как оно и требуется делать в настоящем эфире. Недавно мне Ольга Вагнер, вы знаете, она ведет программы, она, например, недавно сказала, слушай, я там сидела у микрофона, я живая была. Я могла вот оговориться, сказать, что такое, все прочее. Когда я сейчас в предзаписи, если иду, вот как-то не так. Ну, чувствуете разницу. Я обращаюсь здесь не только сам к себе и к вам, радиослушатели, я обращаюсь здесь к Ольге Вагнер, которая в студии, махнула рукой. Так, сейчас я еще и включу микрофон и дам. Вот, Вера Калашникова и Жанна Габибова. И Олег Буданов. То есть вся маленькая... Нет, сейчас вся маленькая, какая кучка была у передвижников там, кажется. Вот все собралось, радиокучка, собралась сюда. И тут же в студии у нас Наташа Терехова. Это наш новый, так сказать, человек, который прошла курсы подготовки радиоведущих. И сейчас она по существу пришла сюда в студию, чтобы посмотреть, как работают, вот, как выходят в эфир. Кажется, мы говорим, работать на панели, у микрофона, с музыкой, со всем, что хотите, кажется. Поэтому, а почему еще? Потому что сегодня первый день радиофона для нас, для русской программы. Целый месяц, октябрь, станция проводит радиофон. То есть, по существу, акцию по сбору пожертвований. Это не внове вам, может быть, кто-то впервые это слышит, но тем не менее, вот поэтому мы сейчас все здесь. Давайте я сделаю что? Пока у меня в руках все микрофоны и все прочее. Я сейчас просто по кругу представлю, нажму все микрофоны, говорится, что я сейчас и сделаю. Так, не ругайтесь, микрофоны все он. Вера, добрый вечер, Вера Калашникова. Пожелай радиослушателям.
1: Дорогие радиослушатели, очень рада встрече с вами в эфире. И что сказать, наша могучая кучка...
0: Кучку, вот я же вспомнил, не могу вспомнить.
1: Делает довольно непростую работу и безвозмездно, но мы все во главе с нашим руководителем Олегом Быдановым вдохновлены одной идеей. Это поддержка русского языка и русской культуры для нашей комьюнити. И особенно мне всегда хочется сказать, для наших детей и внуков, они так быстро теряют русский язык, и хочется, чтобы с помощью нашей программы они его не забывали. И сегодня хочется рассказать вам несколько фактов о нашем традиционном радиофоне. Это сбор пожертвований. Пожертвования – это безвозмездная передача чего-либо, поэтому во время радиофона мы не дарим подарки жертвователям. Радиостанция давно отказалась от такой практики. Но каждая группа во время радиофона, то есть за месяц, должна собрать не менее $1000 за час еженедельной трансляции. А всего в 2026 году наша радиостанция, которая вещает на 60 различных языках, планирует собрать $120,000. Какие расходы на вещание у станции? Все ведущие работают на добровольных началах, но у радиостанции есть операционные расходы, которые включают электричество, воду, кондиционирование, уборку, телефонную связь, интернет, печать, содержание сайта. Кроме того, страхование, плату за радио и музыкальную лицензию, расходы на трансляцию, модернизацию и обслуживание студийного оборудования, зарплаты для управляющих радиостанций и поддержки волонтеров. Ну и поэтому для выживания Triple Z нужен ежегодный радиофон. Мы гордимся своим вкладом, и деньги мы не выпрашиваем. Мы предлагаем слушателям возможность выразить свою поддержку нашей работе и сервису Triple Z Radio. Дорогие радиослушатели, заходите на сайт радиофона 3zz.com.au/donet и жертвуйте. Цель каждой нашей программы – собрать не менее $1000 за час эфирного времени. Наша программа выходит в эфир 2 часа в неделю, поэтому наша языковая группа должна собрать за октябрь $2000. Угу. А эффективность сбора пожертвований во время радиофона – один из основных критериев, используемых при распределении эфирного времени для каждой языковой группы. Друзья, вот Олег подсказывает, мы можем собрать больше денег, тогда у нас будет больше эфирного времени.
0: Окей, спасибо, Вера. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, милый голос вам знаком, но сейчас в таком… Не-не-не, вот в таком офисе не надо… Поменяйтесь. Это мы тут в студии меняем кресло, потому что не пойдет. Вот, говорится, значит, я просто еще раз скажу, радиофон, цель собрать 120 тысяч. Кстати, в 2023 году была такая же цель, и собрали 120 853 доллара. И, значит, у нас на радио четверг, это начало, 1 октября начало радиофона, 31 октября конец радиофона. Так, дни радиофона русской группы, вот, о которой мы сейчас сидим здесь и вас развлекаем. Значит, будут следующие: пятница, 2, 9, 16, 23 и 30 октября, и в среду, 7, 14, 21 и 28 октября. Ну, те же будут ведущие, только вот по разным дням это все будут радиофоны. Сверяйте даты всех программ, кажется, и расписание на год, кажется, и смотрите, что далее. Заявленные радиослушательные пожертвования должны быть оплачены до 17 часов 4 декабря 26 года. Вера сказала, что они tax deductible, и плюс при условии, что вы доплатите, не просто пожелаете заплатить или пообещаете, а до 5 часов 4 декабря 2026 года оплатите. Ну, каждая группа должна собрать, как я тоже, мы будем это повторять практически целый месяц, тарахтеть об этом, пока не соберем, не менее $1000 за еженедельный час вещания. Это у нас 2 часа вещания. Давайте сделаем вот что, кажется, чтобы не было слишком сухо на это вот, на такое, кажется. Поэтому давайте уйдем на минутку передыха. Я сейчас это самое. И вот я как раз. А ты смотришь, Наташа, как мы мучаемся, да? Я сейчас ищу себе передых. Вот эта музыка, я нашел себе курсором. Теперь я беру Edit, нажимаю On, выключаю свой микрофон. И сейчас я из эфира уйду. Меня не будут слышать радиослушатели, но они должны услышать песню «Лодочка».

0: Вы слушаете русское радио, независимое русское радио по радиостанции 330Z, 92,3 МГц FM в студии Олег Буданов, но в студии со мной наша самая известная ведущая Жанна Габибова. Жанна, вам слово.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Угу. Для чего все это нам нужно?
0: Вот да.
1: Вот уже 37 лет 3ZZZ существует благодаря поддержке сообщества. Ваши пожертвования помогают нам оставаться сильными, независимыми и развиваться. Времена сейчас непростые. Из-за роста стоимости жизни и социальной изоляции связь с другими людьми стала важна как никогда. И волонтеры 3ZZZ продолжают информировать наше сообщество, оказывать им поддержку и помогать поддерживать связь. 3ZZZ – это голос Мельбурна на более чем 60 языках. Мы предоставляем достоверные новости, информацию о культуре и развлечениях, которые отражают многообразие и помогают поддерживать связи в каждом сообществе. Каждый ведущий, которого вы слышите, это волонтер. Ваше пожертвование напрямую поддерживает их работу, обучение и доступ к необходимым ресурсам. Мы гордимся тем, что причастны к истории 3ZZZ. Это наша общественная радиостанция, созданная жителями Мельбурна и для жителей Мельбурна и штата Виктория. 3ZZZ выступает за единство, многообразие и инклюзивность. Мы выступаем за мультикультурализм и активно боремся с расизмом и дезинформацией. Ваша поддержка помогает нам расти. Каждый доллар помогает нам расширять список языков и сообществ, которые мы представляем в эфире и в интернете. Мы делимся важной информацией о событиях в мире, о жилье, здравоохранении, образовании, трудоустройстве, социальном обеспечении, миграции и правосудии на понятном языке. Благодаря этому новые мигранты получают доступ к информации, необходимой для успешной адаптации. Ну, можно еще добавить, что мы развиваем навыки и возможности. 3ZZZ предлагает волонтерам обучение в сфере медиа и дает возможность стать лидерами сообщества.
0: Спасибо, Жанна. Отлично. Значит, сейчас вы услышали голосом Жанны, что нужно делать, так же, как и голосом Веры. Это не поддельные голоса, они сегодня в прямом эфире, не в предзаписи, все живьем. Больше того скажу, мы после этого пойдем пить чай или еще что-то. Смеются.
2: Кофе.
0: Кофе. Это кто? Подожди, до тебя дойдем. А сейчас, друзья, я вам поставлю, вот я ее назвал кричалкой, которую вы будете слушать в течение этого месяца, как говорится, нон-стоп. Почему? Потому что это объясняет кричалка, куда платить, как платить, все каналы получения этих пожертвований. Внимание, слушаем.
3: Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3ZZZ и русская группа вещания проводят радиофон – сбор пожертвований, которые помогут радиостанции выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, первый канал. Наиболее удобный способ пожертвования – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет, как вы обычно и делаете в обыденной жизни. Вот банковский счет наш. Westpac Banking Corporation, Westpac Bank, BSB 033 0.40, BSB 0.33, 0.40. Аккаунт, счет наш 42-85-71, 42-85-41. После оплаты позвоните, пожалуйста, по телефону 0.419-533-142, 0.419-533-142, и оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте ваше имя, фамилию, контактный телефон и сумму оплаты. Мы с вами обязательно свяжемся. Это первый способ оплаты. Итак, с вашего счета на наш счет BSB 033040, счет 42-85-71, Westpac Bank. Не забудьте позвонить по телефону 0.419-533-142, оставить голосовое сообщение или СМС с вашими фамилией, именем, контактным телефоном и суммой оплаты. Следующий способ пожертвования – это посетить интернет-страницу 3-Z, страничка www.3zzz.com.au. www.3zz.com.au. Здесь, когда откроется этот экран, нажмите кнопку «Donate» в верхнем, то есть «Пожертвовать» в верхнем правом углу. Когда страница откроется, нажмите один раз, «One time», потому что вы жертвуете один раз. Выберите сумму пожертвования и опять нажмите кнопку «Пожертвовать». В следующей странице внесите свои данные и имейл. Выберите программу Russian, русскую. Нажмите опять кнопку «Следующее» и заполните данные вашей банковской карты. И нажмите «Оплатить». Помните, 3Z принимает только Visa и MasterCard. Visa и MasterCard. То есть на вашей карточке должно быть лого Visa и MasterCard. Это второй способ оплаты. www.3zzz.com.au. Нажать кнопку «Donate». И дальше следуйте по инструкциям, ну, которые я, собственно, сейчас назвал. Они у вас будут перед глазами. И, наконец, последний способ оплаты. Это слушателями, у которых нет кредитной карты или вообще карты, они могут оплатить пожертвования чеком или money order, на обороте которых написать слово Russian, то есть чтобы знала станция, когда получит, что это русская группа, и отправить по адресу 3ZZZ, PO Box, почтовый ящик, PO Box 1160, Брансвик, это район, где мы располагаемся, Виктория, Вик, почтовый индекс 3056. 3ZZZ, PO Box 1160, Брансвик, Виктория 3056. Это тем, кто захочет отправить чеком или money order. Не забудьте написать на обороте Russian. Вот такие три способа оплаты. Итак, первый, наиболее удобный способ – переслать с вашего банковского счета на наш банковский счет. Следующий способ – пожертвования через интернет-страницу 3ZZZ. И последний – чеком или банковской картой. Спасибо за внимание.

0: Окей, это какие были мы, да, Дмитрий не Пьянов, а Прянов, какое было время? Все правильно, что у нас работает? Третий не работает. Дмитрий Прянов, какое было время? Нажал на четвертый микрофон, а его даже в студии нет, такого номера, но неважно. Итак, продолжаем программу, русская независимая программа по радиостанции 3-Z, 92,3 МГц FM, в студии Олег Быданов, Вера Калашникова, Жанна Габибова, Наташа Терехова, новая, привыкайте к новым именам, и наша незабвенная ведущая Ольга Вагнер. Оля, здравствуй.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы очень благодарим вас за то, что вы нас слушаете, и напоминаем вам, что ваш вклад очень важен для того, чтобы языковые программы 3-Z продолжали выходить в эфир. Это все очень даже понятно. Мы не извиняемся за то, что просим пожертвования. Мы поощряем вас жертвовать столько, сколько вы можете. Каждый вклад, будь то 5, 10, 20, 50, 100 долларов и лучше всего 500 или 1000 долларов, имеет значение. Ваши любимые программы нуждаются в вашей поддержке. Небольшое пожертвование может помочь сохранить радиовещание. Мы напрямую и искренне обращаемся к каждому слушателю отдельно, потому что мы знаем, что каждый из вас чувствует личную сопричастность к нашему радио. И это так. Традиционные СМИ обслуживают большинство. В отличие от них, 3-Z обслуживает 36% жителей Мельбурна и штата Виктория, которые говорят дома не на английском языке. Вот почему ваше пожертвование так важно. Самое главное, друзья, получайте удовольствие от наших программ. Энтузиазм и радость заразительны. Когда нам всем весело, удобно и уютно, мы это все чувствуем и отвечаем взаимностью. Самый безопасный и простой способ для слушателей – поддержать радиофон, сделать пожертвование онлайн. Все, что вам нужно сделать, это посетить домашнюю страницу 3-Z по адресу, на английском читаю, www, на русском, точка, 3z на английском, маленькая или большая, не имеет значения, zz.com.au, еще раз, 3w.3z.com.au и нажать «Пожертвовать». Платежи могут быть произведены немедленно и безопасно онлайн, так что не переживайте. Жертвователям не нужно сообщать свои платежные реквизиты по телефону. Пожертвование регистрируется сразу. Слушатели могут делать пожертвования со своего телефона, планшета или компьютера, где бы они ни находились. Ваш план программы должен быть достаточно гибким, но при этом сегменты должны быть короткими и четкими, а уровень энергии высоким. Всего доброго. Ждем вашу помощь.
0: Большое спасибо, Оля. Вот уже все практически поучаствовали, включая меня и все прочее. Вот на этой ноте, когда жертвовать www.3zzz.com.au, если вы пойдете на сайт радиостанции. Я пошел, прошелся, и вот сейчас из опыта говорю вам, что там вы увидите. Ничего страшного. Вы зашли на сайт, в верхнем правом углу увидите квадратик или там кнопку «Donate». Это означает по-русски «пожертвовать». Когда страничка откроется, нажимаете «One time». Ну, вы же не будете 10 раз жертвовать, один раз. Вы вот выбираете «One time». Там есть выбор несколько лет подряд жертвовать. Ну, спаси Господи, хоть бы один раз дали. «One time». Вот нажимаете «One time». Потом выбираете сумму пожертвования. Там вам промпт стоят 20, 30, 1000. И есть пустышка там, кажется. Там вы загоняете $5, $10, поскольку станция предлагает вам больше, а вы хотите меньше. Ну, все-таки жертвуете, так? Вот сумма пожертвования. И потом нажимаете «Donate», «Пожертвовать» кнопку. Теперь открывается страничка, вы вносите свои данные, фамилию, имя, имейл. Дальше выбираете программу, вот здесь важно, вы выбираете программу, там такая открывается как бы дроп, да, как они называют?
2: Столбик.
0: Дропбокс, в котором, кажется, все станции, все языковые языки обозначены. Вы ищете русский, Russian, нажимаете Russian, после этого нажимаете Next кнопку, следующее, заполняете данные своей вот банковской карты, вот те 16 там номеров, которые с вашей карты вы берете. И потом нажимаете Pay. Все. Больше ничего там мудреного нет.
2: Подчеркните, что Russian program, иначе да. пойдет...
0: Да, обязательно другим. Russian program там поставьте, потому что оно не залетело кому-то другим. Итак, открыли, нажали Donate на этой страничке. Потом выбираете One Time, один раз, выбираете сумму, нажимаете дальше, пишите фамилию, имя, отчество, имейл, что там еще. Выбираете программу вот здесь, Russian, и потом... заполняете банковские свои, со своей банковской карты. Помните, станция принимает только Visa и MasterCard. Должно быть лого вот это на карте, какая бы ни была. Кредитная, не кредитная, там должно быть или Visa написано, или два кружочка пересекается. Вот все, ничего там сложного нет. Значит, друзья, спасибо всем. Я дал возможность, все имеют возможность, имели возможность высказаться. Давайте так. Мы, у нас еще много чего надо. Мы все равно, программа-то идет, у нас новости еще не были, но не знаю, посмотрим, будем у вас сегодня этими мучить новостями или нет, или на первый раз проедем. Но вот одна историческая новость, ради чего мы, собственно, в программе выходим в эфире, говорим часто об истории, все без исключения об этом говорим, о том, что все спорят, были ли потёмкинские деревни или не было. Так вот, зарубите себе все на носу, запомните, никогда их не было. Болтовня это все, и все это неправда.
3: Потёмкин не строил картонных деревень. Ни один участник поездки их не видел. Настоящее было крупнее. Потёмкинские деревни, так у нас говорят про показуху вместо дела. В январе 1787-го наша императрица поехала смотреть новые южные земли. Екатерина везла с собой послов Франции и Англии. В пути к ней присоединился австрийский император Иосиф II. Светлейший князь Потемкин показывал ей Херсон с крепостью и Севастопольский рейд. Через месяц после ее возвращения Турция объявила войну. При дворе многие считали, что казенные деньги уходят в степь без следа. В том же 1787-м в Петербург приехал служить саксонский дипломат Гельбик. Гельбик в Крым не поехал ни разу, он остался при дворе. Через 10 лет Гельбик напечатал в гамбургском журнале «Жизнеописание князя». Гельбик писал по слухам, которые ходили по петербургским гостиным. Там и появились деревни из крашеных досок, которые возят следом за царицей. Принц де Линь ехал в той самой свите и слышал те же россказни. Он записал. «Говорили, будто и корабли, и пушки на рейде нарисованы. На Севастопольском рейде стояли 15 больших судов и 20 малых. Их нельзя было нарисовать». Через 4 года этот флот разбил турок у Калиакрии. Севастополь заложили в 1783-м, за 4 года до приезда Екатерины. Херсон — в 1778-м. Екатеринослав — в 1776-м. Николаев — в 1789-м. 4 города за 13 лет в степи, где не было ничего. Очерк Гельбига разошелся по Европе, и фраза пошла гулять по языкам. Князя она пережила. Он умер в степи под Яссами через 4 года после поездки. Севастополь стоит до сих пор. Досок в нем не нашли. А какой миф о нашей истории надоел вам? Пишите.
0: Итак, вы слушаете русскую программу, друзья. И сейчас Наташа, которая у нас учится сегодня, и я вместе остались. Девчата пошли дальше чай заваривать, кажется, которые вас поздравляли. Ну, а у нас радиофон, и в то же время повод нажать Наташе кнопки и что-то вам сказать. Во-первых, Наташа, представляю вас широкой публике Мельбурнской и штата Виктория, как нашу будущую соведущую и коллегу. Вы успешно закончили теоретический курс И вам осталось сделать практический курс, вот как сегодня, допустим, поработать в студиях, как оно все делается. Поэтому вы вольны сказать «Здравствуйте, дорогие радиослушатели». Скажите, пусть услышит вас голос.
4: Добрый вечер, дорогие.
0: Поработать в студиях, как оно все делается. Поэтому вы вольны сказать «Здравствуйте, дорогие радиослушатели». Скажите, пусть услышит вас голос.
4: Добрый вечер, дорогие.

Хорошо. Наташа, вот сейчас, пока я говорю, посмотрите на вот тот список и найдите, допустим, песню Владимира Мигуля. Вот видите, пятый номер. Так? Сейчас мы перейдем на после Потемкина. Мы разобрали Потемкинские деревни, все разобрали. Сейчас я хочу, чтобы Наташа выключила два микрофона и включила Edit PC и поставила песню, которая Владимира Мигуля. Это танго, кажется, там будет. Ну, давайте.

0: Говори.
1: Дорогие радиослушатели.
0: Громче.
1: Дорогие радиослушатели, в студии
0: Наталья Терехова.
1: Наталья Терехова и Олег Буданов.
0: Да. Вы слушаете независимую.
1: Вы слушаете независимую программу.
0: Русское радио.
1: Русское радио.
0: По радиостанции 3Z.
1: Радиостанция 3Z.
0: Приятно.
1: И мы подготовили для вас немножко юмора. Надеюсь, вам будет это интересно.
0: Ну, все, включаем.
2: «Ну, — говорит учитель, — кто расскажет нам про Содом и Гоморру, почему погибли эти два города?» В классе наступает мертвая тишина. «Горохов! Чего? К доске!» К доске выходит бледный долговязый мальчишка, в глазах у него застыла смертная тоска. Он упирается взглядом в дверную ручку и угрюмо молчит. «Не учил, что ли?» «Учил. Что сразу не учил-то?» «Рассказывай». «Погибли два города», — трагическим голосом сообщает Горохов. «Вместе с жителями. И взрослые, и дети все погибли. Остальные пропали без вести». Горохов вновь упирается взглядом в дверную ручку и молчит. «Так что?»

0: спрашивает учитель, почтим их память вставанием? Или как? Может, не стоят они того? С укором невинно осужденного на казнь смотрит Горохов на остающихся жить товарищей. То, что удается разобрать язык шепота, откровенная глупость. Но другого пути к спасению нет. За грехи погибли. Кривовато улыбаясь, горит Горохов. Правильно, за какие? Горохов приободряется. За какие? За всякие. Они совсем там обнаглели. Противно было смотреть на них. Отчего же? Дикие были, до новой эры жили. Ни стыда, ни совести. Поконкретнее, если можно, просит учитель. Перечислить грехи, что ли? Перечисли. Горохов смотрит на дверную ручку и молчит. Ну, хоть один грех назови. Коррупция. Выпаливает Горохов. Опа, не то удивляется, не то добреет учитель. Так, терроризм. Так, Горохову кажется, что он попал в десятку, его посещает вдохновение, он закатывает глаза к потолку. Потом у них там развелись все эти, как их, кто у них там развелся? Оборотни в погонах. Так, Горохову несет, деньги фальшивые делали, дачи строили где нельзя. Воровство страшное, воровали все подряд, только отвернись. У государства воровали, учитель одобрительно кивает. И государство воровало. Преступность большая, проституция, наркомания, порнография. Так, ящер у них там был. Спит, птичий гриб. На лице Горохова начинает играть какой-то нездешний румянец. Врали все подряд, особенно депутаты. Жуликов пруд пруди, пенсии маленькие. У кого? Учителей. Так, молодец. Учителя нищие были, правильно. Никому до них дела не было, молодец. Власть и мафия срослись. Так, на лице учителя тоже появляется нездоровый румянец. Горохов решает, что самое время вбить последний гвоздь в гроб Содома и Гоморры. И главное, они цены сильно подняли. На что? На бензин. Учитель стряхивает головой, проводит ладонью по лицу. Ты про какой город рассказываешь? Про Содом и Гоморру. И тогда боги сказали, вы что, совсем уже обнаглели? И покарали их за то, что они такие дикие. Садись, говорит учитель. Пять. Он ставит дневник Горохову жирную пятерку, наклоняется к нему и шепчет, а про Содом и Гоморру все-таки прочитай.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы слушаете русскую программу, независимую русскую программу по радиостанции 3-0Z 92,3 МГц FM. Напоминаю, у нас Donation Period, у нас радиофон. Но, разумеется, вас никто не оставит без разных, так сказать, культурных мероприятий, новостных и все прочее. Сегодня я не буду ставить вам новости, как говорится, не портить нам, успеется. Я их поставлю или оставлю вот Вере на следующей неделе, она поставит как раз эти новости, как говорится, так что не пропадут. Все, вы услышите, ничего, труд наш не пропадет в суе. А сейчас какие-то, если были шероховатости у нас у микрофона здесь, как говорится, все наши ошибки, принимайте за улыбки. Я всегда это говорил, когда у меня тут справа от меня сидела и Вера, и Жанна, и Ольга, и Андрей, кто бы тут ни сидел. Вот, и Золотова, кого тут, кто тут еще, уже все поразъехались по Америкам, и Света, я уже фамилии забыл многие, но неважно. Вот, поэтому жизнь продолжается, программа тоже продолжается, у нас сколько там, 50-10 минут осталось. Давайте сделаем так. Мы сейчас поставим музыкальную заставку, так? И Наташа вот сейчас ее, кажется, выключит два микрофона, в которые мы сейчас сидим. Говори, Наташа, обсуждай со мной этот вопрос, да, ничего не стесняйся.
2: Я работаю здесь.
1: Работаешь,
2: нажимаю,
1: да?
2: Нажимаю кнопки.
1: Так, ну это же сейчас учишься нажимать кнопки. Все правильно. Это два выключаешь.

0: Ну что ж, дорогие друзья, третий микрофон, второй выключаю, можно включить, это Наташа у нас. И что, у нас остается 5 минут до окончания программы. Я не знаю, давайте я вам что-нибудь, пару новостей. Путин выступил на пленарном сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Участие президента в дискуссии продолжалось более 3 часов, вопросы поступали от представителей десятков стран. Владимир Путин отметил, что многие прежние правовые нормы в мире утрачивают свою актуальность, в то время как новые еще не сформированы. Думали, что наше общество развалится, национальное хозяйство разрушится, а столкнулись ровно с тем, чего не ожидали – с консолидацией народа и устойчивой экономикой. Так, вкратце, Владимир Путин подытожил суть отношения Запада к России. Россия активно развивает свои ядерные силы, ракетные войска стратегического назначения на 98% с лишним являются современными, такого уровня – современности нет ни у одной ядерной державы. Ну, еще последнюю фразу, хотя у меня тут на 2 страницы. Президент России Владимир Путин отказался от предложения прекратить ответные удары по украинским кораблям. Цитата. «Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. Давайте прекратим это. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь мне, им не нравится», — сказал российский лидер. Ну и Путин добавил, что Украина открыто назвала целью ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесение ущерба экономике России. В ответ на это войска Российской Федерации начали атаковать важные для экономики республики объекты. Недавно, ну, это уже идет Калининград, на это будет у меня отдельная, так сказать, тема в программе, и это мы обсудим, и тогда включим в следующую программу. На сегодня нам достаточно, друзья, отметить следующее, что начался месяц donations, пожертвований, радиофон называется. Все языковые группы должны собрать по $1000 за каждый час вещания. У нас 2 часа вещания в неделю, значит, нам надо собрать $2000. Куда и как собирать, и куда, где жертвовать, кажется, вам сегодня пытались рассказать мы все вместе, и для чего все, всей группой, и те, кто у нас на практике, и те, кто у нас уже, так сказать, зрелые и опытные волки радиоэфира, или волчицы, даже так, радиоэфира, и я включаю вместе с ними. Поэтому, кажется, дорогие друзья, не стесняйтесь, никогда еще за 30 лет, никогда, я повторяю, я знаю, потому что я здесь сижу эти 30 лет, или чуть больше, а может, чуть меньше. Ну, вот, в общем, никогда за эти 30 лет у нас не было никакого сбоя. Всегда собирали столько, сколько нужно, и даже больше. Так, и еще что могу сказать, что, пожалуйста, самое лучшее, как говорится, это, конечно, на страничку пойти радиостанции, но вот в сегодняшний один раз мы пустили вот это вот все каналы пожертвования, банковский счет, который в прошлом году собирал, и люди просили просто с вашего банковского счета на банковский счет группы. Вот и все. Переводите, как любой платеж. Rates вы платите, там, insurance платите, ну, заплатите там $20. Потом позвоните по телефону или отправьте там, который я отдаю, 0419-533-142, и оставьте смс-ку Сидоров, $20 и ваш телефон. Я созвонюсь, и мы поблагодарю вас, и мы там дальше будем знать, куда отправить вам подтверждение, что вы это заплатили. Хорошо? Ну, на этом, пожалуй, и все. Мы прощаемся с вами. Наташа, прощайтесь с радиослушателями.
1: До свидания, дорогие радиослушатели.
0: Желайте им всего самого хорошего.
1: И желаем вам всего самого доброго.
0: Да, и собирайте, пожалуйста, на радиофон. Я ставлю музыку, дальше нас уже компьютер студийный покажет, куда поведет и когда нас там уже отключат. Давайте, друзья, чего там я поставлю? Ах, зачем эта ночь? Марк Тишман, как искусственный интеллект. Это интересная песня. Наташа, нажимай, идет.